0: beautiful, no?
1: Δεν την καρία εκεί είναι αργύρα λανέα να βεούρα είμαι του οχτεϊνίτς με χίκη παντελά, βέρας αργύρα λανέα να οχτού σαντσάχ. Τα μπέχη κορδιρελάστες γλέω αχτσέν την ικάκ δουέν λικουά σειρία. Έτσι ήταν, στα αραβαϊτουστή, ουρία και τα ουρίν λανά, στα ουρίν λανά την ικά. Eta beraz, uriekin zinezarek gira, elkar lanean bai festivalden buruan eta bai urte usantzak, eta azkenan uriekereak sartzen dira kontaktuan hor artistekin gu kontaktatuta gero, bai ez datuta gero, uriekere sartzen dira hor ahimanean azkenean ikusteko teknika logusi hori. Eta artistekin ere, ez denekin bortxaz, megeinekin kristuan ahimana sartzen dugu ere, eta gainera Bonik gaitun beti, mea txumaitut plazako giro hori sen izan dela ere artistekin, egia da batzuek berriz kontaktazen gituzte, janez hain niz maitatutela jaritzen, egitela berriz etorri. Ez zinez bat gu, bai, arreman biziki polita eta urain arte beden, zazpi urtaz nik xantza hain niz okan dut, artistak guzi guziekin biziki ongi prestu baita.